тамамта пиллутерлута микэлунгумтаасигэлутунгули куугааллхаат умьёорлуку пилла уппиёкуурулукиэрнерам аёокутигка макэллэркиорулуки талииллэркиорулуки инартэллэркиорулуки иллу ликуугааллхаат литнаорат питэклуку